конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1955. Platters. Only you.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1985. Фредди Меркьюри. «I was born to love you».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Франсуаза Арди. «Комонте ди Радью».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1965. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.
2: As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1995. Рембрандтс. «I'll be there for you».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно сейчас, в эти минуты за окном плюс 3, днем до 13 градусов тепла, температура поднимется, осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. В столице 8 часов утра. Прямо сейчас новости. В студии уже появилась Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Названы российские регионы со средней зарплатой свыше 150 тысяч рублей. По данным Росстата, в Москве средняя зарплата в июле составила 193 тысячи. В Ненецком автономном округе жители в среднем получали 160 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе 182 тысячи. Также в список вошли Камчатский край со средними зарплатами в 150 тысяч рублей, Магаданская область, где жители получали в среднем 210 тысяч. В Сахалинской области средние зарплаты составили 161 тысячу, а в Чукотском автономном округе 240 тысяч.

0: 43 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что зарплаты россиян выросли на 6,5% за полгода. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей в регионах сегодня и завтра. Как сообщили в ГИБДД, особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей. Мероприятия по профилактике и пресечению случаев управления транспортом в состоянии опьянения пройдут в Красноярском крае, Ульяновской, Ивановской, Липецкой, Кировской областях и других регионах страны. Также граждан попросили сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют транспортом в нетрезвом виде. За данное нарушение грозит лишь прав до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. В Москве заработала круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут сообщить о недостаточном прогреве батарей, о неполадках, получить консультацию по другим вопросам. Как сообщает сайт мэра Москвы, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают перевод системы теплоснабжения на зимний режим. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения и дома. Отопительный сезон в Москве и Подмосковье начался 1 октября. По состоянию на вечер пятницы отопление уже включили на более чем 96% соцобъектов и в 85% жилых домов. Между тем, в Центральной России прогнозируют необычно теплую погоду. По оценкам синоптиков, особенно заметные аномалии температуры придутся на вторую половину первой и начало второй декады месяца. Средние показатели окажутся выше климатической нормы примерно на 3-4 градуса. При этом возможны кратковременные периоды похолодания. К примеру, в Москве в начале октября дневная температура будет около 9 градусов тепла, однако затем снова потеплеет до плюс 16, как в середине сентября. Это «Радио 7» на семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Водяном.
2: Абсолютно верно. Доброе утро и здравствуйте. Вы слышите «Радио 7». На календаре уже 4 октября. Добро пожаловать в воскресное утро. Начнем мы его традиционно, не спеша и уютно. Помогут нам в этом Tears for Fears, Ариана Гранде, а также Дюран.

Нена Черри и Сундур с утра пораньше. В Москве 8 часов 18 минут, а тем временем пишут, что «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым фильмом месяца в России и обогнал по сборам новинки. Выпущенный в повторный прокат 17 сентября старый релиз собрал 340 миллионов рублей и занял первое место по сборам. А далее прокатчики решили начать крутить и другие части саги, и так до декабря месяца. И до меня наконец дошло, почему вдруг про них вспомнили. Брайан Ферри и Энрике Иглесиас. Дальше у нас, а затем гороскоп на сегодня. А сегодня уже 4 октября.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, финал недели порадует вас вдохновляющим осознанием того, что ваша задумка вот-вот осуществится. Овны, львы и стрельцы, помните, чем яснее план воплощения, тем короче дорога до цели. Знаки Земли сегодня смогут гармонично завершить все бытовые задачи без лишней спешки и усталости. Тельцы, девы и козероги, не торопитесь и успейте насладиться плодами своего труда. Знаком воздуха звезды советуют присмотреться к совпадениям. Близнецы, весы и водолеи, то, что кажется случайным сегодня, вы сможете использовать себе во благо в будущем. Знаки воды. Благоприятный транзит планет откроет для вас поток творческой энергии. Раки, скорпионы и рыбы, вы почувствуете вдохновение, которое не стоит сдерживать.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Cool and the Gang. Воскресным утром. И прилетела тут информация от столичных синоптиков, что атмосферное давление в Москве после двух дней на рекордно высоких отметках начнет снижаться. Во вторник и в ночь на 7 октября показатель опустится до 741 миллиметра ртутного столба, после чего снова станет расти. На изменение давления влияет циклон, расположившийся на востоке. Он же в ближайшие дни защитит Москву от заморозков и сохранит умеренно теплую погоду. В общем, наслаждаемся, пока снег неожиданно не выпал, как оно обычно и происходит. Через несколько минут Джордж Майкл появится, а сначала послушаем Stereophonics. Радио 7 на семи холмах. Доброе утро.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио 7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио 7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
6: В Москве сейчас облачно, в эти минуты за окном плюс 4, днем до 13 градусов тепла, температура поднимется, осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. В столице 9 утра. С выпуском

0: выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Федеральная налоговая служба напомнила россиянам о необходимости уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря текущего года. Ведомстве уточнили, что обработка платежей занимает до 10 рабочих дней. Если не оплатить налоги вовремя, по вашему единому налоговому счету образуется задолженность. На нее ежедневно будут начисляться пени, говорится в сообщении службы. Отдельно стало известно, что правительство внесло в Госдуму поправки в налоговый кодекс. Они предусматривают введение налога на имущество для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, исходя из кадастровой стоимости. Сейчас таким сбором облагаются торговые и деловые центры, если не менее 20% площади используются под соответствующие цели. Оценка за поведение должна укрепить воспитательную функцию школы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, введение оценки за поведение призвано сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, а также защитить честь и достоинство учителя. Напомню, с 1 сентября в 10 школах каждого региона используется трехуровневая система оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Более 800 дополнительных поездов по разным маршрутам запустят в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной пассажирской компании. За 90 суток открылись продажи билетов на поезда отправлением 30 декабря. С конца октября начнут курсировать двухэтажные поезда «Самара-Адлер» и «Казань-Адлер». Также в праздничные даты на маршрут выйдут и туристские поезда, например, «Лыжная стрела» до «Розы хутор». И около 40% россиян не планируют путешествовать в новогодние праздники. Среди направлений лидируют ближние зарубежья, куда хотели бы отправиться 14% граждан. Провести каникулы в Азии планируют примерно каждый десятый. Страны Европы выбрали 5% опрошенных, об этом сообщает ТАСС. Турцию и страны Ближнего Востока рассматривают 2% респондентов. Для трети россиян Новый год остается домашним праздником. Треть опрошенных обычно никуда не уезжают на зимние каникулы. Это радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудям. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Благодарим Диану за новости. Первые выходные второго осеннего месяца. Радио 7. Приятная музыка в начале дня и не только. И вот что мы услышим в ближайшие минуты. Селин Дион, Блонди и прямо сейчас Даррен Хейс.

компания Coldplay. А буквально вчера писали, что дочь Гвинет Пелтроу и лидера группы Coldplay дебютировала на подиуме. 22-летняя наследница артиста стала манекенщицей на шоу одного бренда в рамках недели моды в Париже. Она пристала перед камерами в объемном белом макси-платье с рюшами и босоножками на массивной платформе. Также девушка продемонстрировала распущенные волосы и макияж в естественных тонах. Ну и, конечно же, ей уже досталось в комментариях, и это скорее участь детей звездных родителей. Что бы они ни делали, без критики не обойтись. Дальше у нас Pussycat Dolls, а еще Terence Trent D'Arby.

9 часов 28 минут в Москве. Culture Club. Воскресным утром мы достаточно любопытные исследования мне тут попались. Говорят, что ученые обнаружили еще один возможный физиологический эффект общения с близкими. Прием пищи в компании может влиять на то, как организм регулирует уровень сахара в крови. Человеческий организм в большей степени зависит от социальных связей, чем принято считать. Даже простое присутствие близкого человека рядом может влиять на работу физиологических систем. Причем для этого не обязательно держаться за руки или даже разговаривать. И как это работает до конца, и непонятно. Может влиять, а может не влиять. Впереди у нас запланирована Шанайя Твин, а сразу после на Радио 7 Рой Орбисон. Доброе утро.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

На все времена Only the Lonely. Это Рой Орбисон. Кстати, первоначально эту песню предлагали Элвису Пресли и дуэту The Everly Brothers, но те отклонили запись. Вообще несложно представить Only the Lonely в исполнении Элвиса, но сингл именно в исполнении Роя занял второе место в американском чарте Billboard Hot 100 и возглавил хит-парад Великобритании, после чего, говорят, даже сам Леннон занервничал в свое время. Дальше у нас запланирована travel-рубрика «Вояж» с Ольгой Яковиной, а прежде на Радио 7 «Share».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Ровно 200 лет назад тульский помещик, просветитель и литератор Василий Левшин задумал невиданное прежде дело – собрать и записать старинные народные рецепты, по которым готовят русские хозяйки, и которые передаются из поколения в поколение без всякой фиксации. И так появилась первая в истории энциклопедия традиционной русской кухни. Она получила название «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Этому впечатляющему документу, а еще 280-летию со дня рождения его автора, посвящен гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», который проходит в Туле в эти выходные. На фестивале всех, разумеется, ждет угощение. Но ту самую классическую русскую кухню на нем переосмысляют и представляют в современном стритфуд-формате. То есть в современных обжорных рядах на пешеходной улице Металлистов можно будет попробовать те самые легендарные блюда, которые встречаются, например, в классике русской литературы, но только в удобном и адаптированном виде. Готовить их будут шефы из 14 разных городов. Белгородская команда планирует угощать многослойными кулебяками и лепешками-растрепушками. Нижегородцы – свиным окороком из печей и арзамасским гусем. В меню кулинаров из Курска – пышные лепешки драчены и сытная и сладкая каша калива. В списке есть и северная рыба, и заполярная оленина, уральские, поморские, казацкие специалитеты, ну и тульские пряники в ассортименте, конечно. А еще ремесленные ярмарки, мастер-классы, лекции по истории русской кухни, кинопоказы и диджей-сеты. Фестиваль, кстати, ежегодный, так что если вдруг в эти выходные туда попасть не получается, заносите в меню на следующий год. Ну или просто приезжайте снова за добавкой. Эта тема не приедается.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. Оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Го. Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Го. Информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Го и других информационных сервисов. 0+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
6: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
2: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 7. Днем до 13 градусов тепла. Температура поднимется. Осадков сегодня в течение дня не предвидится. Вечером 10. Предстоящей ночью плюс 8. Столица, 10 утра. Далее новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
3: Доброе утро. Условия семейной ипотеки могут измениться. Правительство оценит, как работают новые условия семейной ипотеки и при необходимости может скорректировать программу.

0: программу еще раз. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас власти также сосредоточены на завершении строительства домов, в которые россияне уже вложили деньги. Новые правила семейной ипотеки начали действовать с 1 октября. Теперь ставка зависит от количества детей и региона проживания семьи и составляет от 2 до 12% годовых. Причем хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Образ многодетной семьи закрепят в социальной рекламе. Правительство поддержало проект Федеральной антимонопольной службы, согласно которому на любой соцрекламе с родителями должно быть изображено минимум трое детей. Об этом сообщают ведомости. Новые требования направлены на формирование образа многодетной семьи как нормы и популяризацию традиционных ценностей среди россиян. В случае одобрения инициативы она вступит в силу весной будущего года. Минобрнауки сократила список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получать льготы при поступлении в вузы. В новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного вуза, результаты таких олимпиад могут дать дополнительные баллы или право поступить без вступительных испытаний. Условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. Цены на кофе в России снизились примерно на 2% с начала года. Теперь килограмм растворимого напитка стоит 4148 рублей. Молотый и в зернах вдвое дешевле. Эксперты считают, что в дальнейшем цены продолжат уменьшаться, если сохранится благоприятная ситуация с урожаем в странах производителей и не будет новых погодных рисков. Стоимость кофе в магазинах будет снижаться медленнее, чем на бирже. Это связано с расходами на логистику, переработку, упаковку и торговые наценки. И согласно данным недавнего опроса, более трети опрошенных россиян начинают утро с кофе. Почти 40% респондентов выбирают кофе с молоком в качестве напитка для завтрака. Жень, какой твой любимый кофе?
1: Мой любимый в капсулах. Но вот те, которые ушли, к сожалению, от нас.
0: И убежали.
1: Убежали, но их можно приобрести в 3 раза дороже.
0: Пишите Евгению в личку.
1: А твой какой любимый?
0: Черный, но по праздникам капучино.
1: Ничего себе.
0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем приятного аппетита.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Спасибо, Диана. Сегодня уже 4 октября, воскресенье. В этом часе вас ждет продолжение нашего специального уикенда. Напомню, что главная героиня выходных на «Радио 7» Гвен Стефани. Еще кто-то из вас скоро сможет выиграть у нас пару билетов на балет. Расскажу через несколько минут подробнее. Сначала Милен Фармер, Дамиана Давид, а также и Type.

Лаура Паузини только что. И давайте переходить к подаркам обещанным. Есть у нас такая замечательная традиция по выходным и не только. И приз сегодня — два приглашения на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец. Условие очень простое. Вы отвечаете правильно на вопрос раньше всех. Я дарю вам два билета на балет. 4 октября в 1675 году были запатентованы карманные часы. Как вы думаете, люди какой профессии повлияли на то, чтобы часы из кармана переместились на запястье? Варианты ответов: врачи, политики или же военные. Ваши сообщения мы ждем в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в верхнем правом углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает два билета на балет. Удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». В 2004 году No Doubt взяли творческую паузу. При этом каждый из участников

участников продолжил заниматься музыкой. Басист Тони Кеннелл продюсировал песни другим артистам, например, Pink и группе Weezer. Гитарист Том Дюмон создал сольный проект Invincible Overload и записывал инструментальную музыку. Барабанщик Эдриан Янг успел поработать с группами Bow Wow и Maroon 5. А в 2016 году Том, Тони и Эдриан вместе с Дэйви Хэвоком из группы AFI, A Fire Inside, создали проект Dream Car. В 2017 они выпустили альбом, совсем не похожий на звучание No Doubt и A Fire Inside. А Гвен Стефани запустила невероятно успешную сольную карьеру. Но, конечно, все эти годы она поддерживала связь с остальными участниками группы. Например, басист и экс-бойфренд Тони Кеннелл написал для нее хитовый трек «Four in the Morning». Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
0: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
4: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

уже пора. Пора назвать имя победителя, того, кому достанутся заветные билеты на балет. А прежде напомню вопрос. 4 октября в 1675 году были запатентованы карманные часы. Как вы думаете, люди какой профессии повлияли на то, чтобы часы из кармана переместились на запястье? Спросил я вас. Варианты были врачи, политики или военные. И правильный ответ – военные. Во время Второй англо-бурской войны на стыке 19-20 веков английские офицеры вынуждены были воевать в жарких погодных условиях и стали носить более легкую одежду. Новый китель не подразумевал карманов для часов, да и носить так часы становилось неудобным. Тогда и возникла идея носить часы на руке, припаивая их к корпусу крепления для ремешков или даже делая специальный браслет со специальным чехлом. Победителя нашего зовут Александр, 7120. Последние цифры номера. Александр, поздравляю, вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. 18 октября на главной сцене страны состоится волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам сегодня про Шехтеля и про его дом. Большая садовая, дом 4, особняк Шехтеля. Март 1913-го. Снег, грязь, извозчики. В дверь звонит молодой человек. 20 лет, огромного роста, в черной рубашке, в черном галстуке, в широкополой черной шляпе, сдвинутой на бровь. Стиль вагабонд, как потом скажет хозяин квартиры. Байроновский поэт «Корсар». Все черное. Лицо приковывает внимание. Скулы, губы, взгляд тяжелый, цепкий. На пороге Маяковский. Ему 20. В нем, как потом напишут, идет большая внутренняя работа. Он еще не поэт России. Он футурист, скандалист. Студент училища живописи, ваяния и зодчества. И пришел он сюда, в дом Шехтеля, конечно, не к самому Федору Осиповичу, а к его сыну Леве, однокурснику, другу. Федор Осипович Шехтель, архитектор, лучший в Москве. И вот у него в гостиной футуристы. Он их не выносит, не терпит. Ради сына, ради Лёвы, который тоже мечется между живописью и авангардом. Шехтель-старший молчит, но однажды не выдержит. Пока молчит. Дочка хозяина, Вера, 17 лет, записывает про Маяковского в дневнике. Он футурист, светский человек, одним словом, моего лагеря. Люблю интересных людей. Она завязывает ему желтую ленту. Желтый цвет – цвет солнца. Бант. Маяковский тут же превращает его в знаменитую первую обложку. И выходит на улицы Москвы. Черная шляпа, черная рубашка, желтый бант. Солидные москвичи смотрят косо. Он доволен. Вечера на Садовой. Дни на даче в Кунцеве. Комната Левы. Маяковский балагурит, рисует жирафов. Почему-то именно жирафов. И диктует стихи. Василий Чекрыгин, еще один друг, переписывает их литографскими чернилами на литографской бумаге. Так рождается первый сборник Маяковского. «Я». Чекрыгин рядом рисует ангелов. Маяковский бурчит. «Ну вот, Вася, опять ангел нарисовал. Ну, нарисовал бы муху. Давно муху не рисовал». Артефакт. Папиросная коробка «Ява». Обычная коробка. Ничего особенного. И на ней почерк Маяковского. Крупный, размашистый. Текст. «Милая Веронька, не надо на меня ругаться. Верно. Я маленький, слабовольный человек. Меня увлекли коварные и злые люди. Ваш гнусный, мрачный кретин – маяк. Это визитка, это послание. Это весь Маяковский в одной записке. Огромный, громкий, брутальный снаружи. И вдруг маленький, слабовольный. Шутка? Конечно. Но в каждой шутке Маяковского – правда. Он и был таким. И огромным, и маленьким одновременно. Визитку

0: сохранили. Ее бережно передали в музей. Финал истории жесткий. Вера забеременела. Шехтель увозит ее в Париж. Аборт. Маяковскому отказ от дома. Предание гласит, что архитектор спускает Маяковского пинком с лестницы. Так это или нет, но дверь дома для футуризма закрывается. Вера получает отдельную квартиру на Малой Дмитровке. И потом, через 10 лет, во время случайной встречи, Маяковский скажет. Вы помните эту фразу «Теребя перчатки замш» из «Облака в штанах»? Из поэмы, которая родилась тогда, на Садовой, в том доме, в этой истории. И еще добавит. Веронька, не пишите стишков. Никогда. В общем, стоим, смотрим на дом. 4, большая Садовая. Здесь было все. Желтый бант, жирафы, коробка от Явы, первый сборник, первый скандал, первая настоящая боль. 3 месяца. Всего 3 месяца. А получилось на всю жизнь.
1: «Прогулки со Смирновым».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А no doubt. If I could escape. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Остановитесь.

0: чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. Оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Го». Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Го. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Го и других информационных сервисов. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. «I will survive».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио 7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио 7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
6: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 8. Днем до 13 градусов тепла. Температура поднимется. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10. Предстоящей ночью плюс 8. Столица. 11 утра. Впереди новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
7: Доброе утро. Российские власти приняли новое решение для поддержки производителей бензина. Правительство разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизельного топлива на АЗС при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат те автозаправочные станции, которые заключили специальные соглашения с регионами об установлении предельных цен и предоставляют сведения о реализованном топливе. Новое правило будет действовать до конца года. В кабинете министров подчеркнули, что эта мера позволит в первую очередь снабжать топливом приоритетные автозаправочные станции и поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке страны. Контейнеры для защиты от медведей предлагают устанавливать в местах массового отдыха россиян. Речь идет о емкостях с крышками и запирающимися замками, которые не позволят зверям добраться до оставленных отходов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по туризму Тимура Конакова. Он отметил, что проблема выхода медведей к людям – это не разовый всплеск, а следствие увеличения популяции. Поэтому реагировать надо системно, в том числе ужесточать правила вывоза мусора с турстоянок, а для туристов ввести единые правила поведения. Число нападений медведей на людей за последний год выросло вдвое. Опасное соседство отмечено в 11 регионах страны. Гидрометцентр назвал прошедшую ночь самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка в плюс 2 градуса. Синоптики отметили, что ранее этот статус принадлежал ночью на 2 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 3. При этом ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что минимальная температура воздуха на подмосковном полюсе холода в Челюстях прошедшей ночью составила минус 6,5 градусов. Отмечу, что в Москве стартовала подача тепла.

0: тепла, отопление в соцучреждения и жилые дома. Француз после поездок в Россию открыл пельменную в Париже. Ресторатор Оливье Барду признался, что пельмени – это одно из его самых любимых блюд, которое он не смог найти во Франции по доступной цене и в достаточном количестве. В ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро. Барду решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить пельмени самому.
1: 15 евро за 10 штучек – это 1400 рублей.
0: Но не прочувствовали размах еще, я о количестве.
1: Это точно.
0: А сколько штук примерно ты съедаешь?
1: 15 вообще легко.
0: Ну, как минимум, да?
1: Да, это мой минимальный райдер.
0: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Диана, спасибо большое. Радио 7. Добро пожаловать в воскресное утро. Продолжаем радовать вас любимой музыкой в первые октябрьские выходные. Сия и Майкл Джексон скоро, а еще быстрее у нас Кайли Миноук.

Либо в воскресном эфире. И представляете, оказывается, в продажу поступили матрешки с изображением Роберта Паттинсона. Игрушки продавали за $42, это около 3500 рублей. Их раскупили менее чем за сутки. Высота матрешки такой составляет 14.5 сантиметров. Продажи планируют возобновить в ноябре. Как я понял, продажи были не в России, так как на каком-нибудь Старом Арбате, вероятно, таких нет. Хотя я давно не интересовался матрешками. А если точнее, никогда. Soul Asylum. Скоро услышим, а прежде на Радио 7 Hooverphonic. Доброе утро.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Успех не пришел к молодым музыкантам из No Doubt сразу, скорее наоборот. Дебютный альбом провалился, радиостанции отказывались ставить песни в эфир, а лейбл расторг с ними контракт. Музыканты не сдались и решили записать вторую пластинку самостоятельно. Они работали над новым лонгплеем в гараже родителей Гвен и Эрика, а продавали прямо на концертах. Альбом, как ни странно, стал пользоваться большей популярностью, чем его предшественник. Поэтому лейбл решил восстановить отношения с No Doubt. Предчувствие скорого успеха, впрочем, вытеснило горечь расставания. Брат Гвен, сооснователь No Doubt, покинул коллектив, а басист Тони Кеннелл после 7-летних отношений решил порвать с Гвен Стефани. Казалось бы, теперь коллектив должен распаться. Но музыканты продолжили работу, несмотря ни на что. И именно третий альбом «Tragic Kingdom», рожденный в разногласиях, после серии потерь, в итоге разошелся миллионными тиражами и превратил No Doubt в мировых звезд.
1: Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Weekend, Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.
1: Реклама. С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте, проводишь встречу в деловом лаунже, ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин 2 века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
1: Радио 7.
5: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

на Радио 7. Мадонна, если не слышали, она недавно смутила публику на премии MTV Video Music Awards, получая награду Best Dance, лучший танец, за фильм Confessions to the Film. Певица призналась, что не понимает, за что именно ее наградили, а затем несколько раз пошутила про лазер, который якобы находился у нее на пятой точке. Эпизод быстро разошелся по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Награду Мадонне вручали Чарли XCX и Трой Сиван. Выйдя к микрофону, артистка пожаловалась на его высоту, а затем сказала: «Я не совсем понимаю, что это за награда? Полагаю, за короткометражный фильм?» Может, не выспалась просто. С кем не бывает. Из музыки дальше у нас Уитни Хьюстон, а еще Джо Дассен.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1959. Бобби Дарин. «Beyond the Sea».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями, средняя температура в городе плюс 11, плюс 13, осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. Завтра, в понедельник, обещают дожди, днем 13 градусов тепла, утром плюс 10.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
2: Столица полдень. С новостями нас продолжает сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя, всем добрый день. В России расширили перечень пунктов пропуска для въезда по электронной визе. В него включили аэропорт Ульяновска. Изменения утвердило правительство. Ульяновский аэропорт стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Иностранцы могут въезжать в Россию по единой электронной визе с лета 2023 года. По этому документу доступны туристические, деловые, гуманитарные и гостевые поездки. Визу можно оформить через специальный раздел на сайте Российского министерства иностранных дел. Срок оформления составляет не более 4 дней, а для детей до 6 лет виза выдается бесплатно. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Россиян предупредили о новой уловке мошенников. Они стали поздравлять с днем рождения от имени операторов связи. В сообщениях приходят опасные ссылки. Аферисты обещают удвоение денег на балансе телефонного номера. При этом в сообщении полностью копируются фирменный стиль и логотипы компании сотовой связи. Для того, чтобы активировать подарок, нужно просто внести средства на счет телефона. Присланная ссылка для пополнения баланса ведет на сторонний фишинговый сайт. Там абонент теряет все

0: свои сбережения после ввода реквизитов банковской карты. Деньги в конверте, алкоголь и косметику неуместно дарить учителям. Об этом рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова и пояснила, что такие презенты нарушают правила хорошего тона. Специалист порекомендовала соблюдать умеренность в стоимости подарка, его цена не должна превышать 3000 рублей. В качестве удачных вариантов Татьяна Баранова назвала полезные вещи для работы, подписку на образовательный сервис или редкую книгу. День учителя в России будет отмечаться завтра, 5 октября. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Большое спасибо нашей службе информации. Это «Радио 7», воскресенье. Добро пожаловать. Впереди услышим Джона Леннона. Также скоро Том Нови отметится, а сейчас норвежца Аха. «Crying in the rain» в этот солнечный день, если судить по столичной погоде.

Кардиганс. Секунду назад. Ну и раз такая песня романтичная, в продолжении темы делюсь тем, что только что прочитал. Оказывается, многие мужчины на одном форуме рассказали, что им мало говорят комплиментов, либо вообще не хвалят их. Один из комментаторов в рамках борьбы с депрессией стал записывать каждый полученный комплимент и за 4 года накопил всего 6. Несколько из которых были услышаны в один день. Дамы, хвалите уж своих мужчин, чтобы им не пришлось пальцы загибать на каждый комплимент. Мне вот сегодня утром одна наша постоянная слушательница написала, что я проказник. Я до сих пор не понимаю, это считается комплиментом или уже перебор какой-то. Из музыки дальше у нас Laidback, а также Кристиан Леонтью.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Личная жизнь Гвен Стефани часто становилась предметом внимания прессы. Отношения с басистом Тони Кеннеллом продолжались 7 лет, и поэтому расставание стало ударом не только для Гвен, но и для всего коллектива. Музыкантам еще предстояло каждый день репетировать, записывать песни и выходить на сцену вместе. Именно этот опыт потом превратился в материал для альбома Tragic Kingdom. А спустя годы Стефани написала песню «Cool» уже о том, как после болезненного разрыва бывшие возлюбленные смогли остаться друзьями. Позже Гвен вышла замуж за музыканта Гевина Росдейла, с которым была вместе почти 14 лет, и родила троих сыновей. После развода в ее жизни появился певец Блейк Шелтон. С Шелтоном Гвен связывают не только узы брака, но и совместное творчество. Пара записала вместе несколько кантри-композиций.
1: Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Привилегия безупречного торможения «Панавто». Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
10: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Панавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
0: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
11: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Depeche Mode в нашем эфире. Сегодня уже 4 октября. Вчера буквально стало известно, что у фильма «Барби» появится сиквел. Ранее переговоры о выходе второй части ленты зашли в тупик из-за финансовых разногласий. Если не ошибаюсь, там какой-то громадный бюджет, плюс еще Марго Робби с Гослингом. Хотя они собрали в прокате в районе 1,5 миллиона долларов. Также получили «Оскар» за лучшую оригинальную песню от Билли Айлиш. Будто бы расходы окупились. Через несколько минут не пропустите нашу travel-рубрику «Вояж» с Ольгой Ковиной, а сначала на Радио 7 Рита Ора.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Скоро станет совсем неважно, в какой именно город лететь, если вы планируете путешествие в Арабские Эмираты. Этим летом в стране начала работу первая пассажирская железнодорожная сеть «Этихад Рейл». В конце июня поезда начали курсировать между Абу-Даби и Фуджейрой, а с 30 сентября на этом маршруте добавляются еще две важные остановки – город Аль-Дайт в Эмирате Шарджа и Дубай. Комфортабельные, как умеют в этой части света поезда, перемещаются легко и быстро. Путешествие между Абу-Даби и Дубаем занимает меньше часа, а путь до Фуджейры укладывается в 1:45. Билет при этом стоит в районе 1200-1800 рублей на наши деньги. Теперь можно за один приезд осмотреть сразу несколько эмиратов или выбрать более дешевый перелет, а потом спокойно добраться до своего отеля без пробок, тряских автобусов и переплат за такси. Железнодорожная сеть будет расширяться и дальше. В течение пары ближайших месяцев к ней подключат еще несколько станций в Эмиратах Абу-Даби и Шарджа, а к 30 марта – саму Шарджу. В будущем планируют довести ветки до Омана и Саудовской Аравии. Так что уже в самое ближайшее время путешествовать по всему Аравийскому полуострову станет проще и дешевле. Пока же можно планировать поездку по Дубаю, Абу-Даби и Фуджейре. Тем более, что во всех трех городах к новому ближневосточному сезону, как водится, появилось немало нового и интересного. В Дубае, например, открывается после масштабной 5-летней реставрации старейшая крепость Аль-Фадихи. Теперь там впечатляющий исторический музей. В Фуджейре – новая грандиозная зеленая зона с парком и искусственным островом. А в Абу-Даби в декабре откроется долгожданный музей Гуггенхайма, не менее крутой, чем соседний Лувр. Так что поезда очень кстати.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом.

0: сервисом для премиальных клиентов.
1: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
4: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавай LF7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавай LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавай LF7 на сайте хавай.ру. 12+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
11: Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
7: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла, утром плюс 10.
8: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
7: В столице 13 часов и 1 минута.

Big in Japan. Это Alphaville. Как раз недавно читал про Японию, про те вещи, которые делают ее страной будущего. Например, специальные аппараты для обуви, которые подбирают идеальный размер за считанные секунды. Или во время час пика в метро сиденья вагона складываются, освобождая место для пассажиров. И даже дождь. Дождь здесь становится чем-то красивым. Вместо обычных труб японцы делают декоративные цепи, по которым вода стекает с успокаивающим шелестом. В общем, очень интересно и очень хочется там побывать. Впереди послушаем Сила, а прежде у нас дуэт Брайан Адамс и Мел Си.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Первая версия Don't Speak была мажорной и восхваляла любовь. Но во время записи альбома Tragic Kingdom, в который эта композиция и вошла, басист Тони Каннелл расстался с Гвен Стефани. Тем не менее, им приходилось работать вместе на концертах и в студии. Это натолкнуло Гвен на идею полностью переписать композицию. Don't Speak стала песней о разрыве двух людей, которые даже после этого вынуждены сосуществовать в одном пространстве. К тому моменту напряжение в коллективе было настолько сильным, что на съемках клипа музыканты чудом избежали конфликта. Впрочем, все сложилось как нельзя лучше. Работа над видео стала для участников No Doubt своеобразной терапией и помогла сгладить острые углы. А Don't Speak 16 недель удерживала первую строчку в радиоэфире США и стала главным хитом 1996 года. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верейская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
11: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

All Rise. Это Blue в финале моей эфирной смены сегодня. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо большое вам за компанию. Очень приятно начинать утро вместе с вами. До встречи в следующие выходные. Далее музыка на все времена. Любимые песни 24/7. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Позвольте пригласить вас на короткую прогулку, где мы сможем познакомиться с тысячами любопытных фактов. Представьте, идем мы с вами по Донской улице, и вот впереди скромный, но очень выразительный особняк. Дом под номером 9. Это не дворец с колоннами и не парадная усадьба, а как раз тот случай, когда за неброским фасадом прячется целая эпоха. Добро пожаловать в музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Единственный в России музей, который целиком посвящен людям, которые строили страну не только заводами и фабриками, но и больницами, школами, театрами. Я люблю такие места. Здесь музей про судьбы и принципы. Дом – это особняк Ивана Григорьевича Простякова, купца и благотворителя. Заходим внутрь и сразу попадаем в другой ритм. Здесь нет натужного пафоса, зато есть подлинные вещи. Фотографии, документы, одежды, предметы быта. Около 2500 подлинных экспонатов, и почти каждый с историей. В одном зале портреты и личные вещи знаменитых династий – Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Гучковых. Смотришь на старые снимки и видишь не просто строгие лица, а людей, у которых за плечами были не только сделки, но и ответственность перед рабочими, перед городом, перед страной. А вот зал акционерного дела. Настоящая находка для тех, кто любит цифры и механизмы истории. Тут лежат настоящие акции, облигации, ипотечные бумаги, атрибуты биржи и банков. И среди всего этого массивный банковский стол. Тяжелый, основательный, будто из другого мира, где слово предпринимателя было крепче любого контракта. В зале быта посуда, мебель, одежда. Вещи, которые передали потомки. Они не для красоты. Они, чтобы мы почувствовали масштаб повседневности. Как жили, что ели, на чем спали, как принимали решения за этим самым столом. А в зале воспитания и образования учебники, похвальные листы, игрушки, арифмометр, механический калькулятор начала 20 века. И особенно трогательная деталь – мебель, которую делали воспитанники Рукавишниковского приюта. Получается, история благотворительности здесь буквально в каждом предмете. Уникальность этого музея не только в экспонатах. Его главная фишка – в людях. Сюда часто приходят потомки тех самых купцов и меценатов. И когда экскурсию ведет, скажем, правнук фабриканта, рассказ становится совсем другим. Это уже не лекция, а семейная история, живая память. Музей вообще работает как просветительский центр. Здесь читают лекции, проводят семинары, обсуждают, как эти старые принципы – ответственность, польза, созидание – могут звучать сегодня. Можно также пользоваться уникальной библиотекой. Это огромное подспорье для исследователей. Один важный момент. Музей не открыт для свободного прохода. Сюда нужно приходить по записи, на экскурсию. И я считаю, это даже правильно. Это место не для беглой прогулки, а для вдумчивого разговора. Как будто ты договариваешься о встрече с прошлым, и оно тебе отвечает. Здесь история не про деньги, не про роскошь. Она про людей, которые считали, что их успех – это еще и долг перед обществом. И, честно говоря, после такой прогулки хочется не просто запомнить даты и фамилии, а задуматься, а что из этих принципов мы могли бы взять с собой в сегодняшний день?
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Сегодня лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. Оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Билл Медли и Дженнифер Уорнс. «I've had the time of my life».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла, утром плюс 10.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. «Леконт». Parfum incroyable.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд» Гвен Стефани и группы «No Doubt». Несмотря на долгоиграющий успех сольной карьеры Гвен Стефани, все участники «No Doubt» сохранили рабочие и дружеские отношения. В 2012 году группа выпустила альбом «Push and Shove», после чего вновь взяла паузу. 12 лет спустя музыканты снова объединились для выступления на фестивале «Коачелла». А в этом году участники группы преподнесли фанатам настоящий сюрприз и объявили серию шоу в Лас-Вегасе. Сначала было запланировано всего 6 выступлений, но билеты разошлись настолько быстро, что программу несколько раз расширяли. В итоге Гвен Стефани, Тони Каннелл, Том Дюмон и Эдриан Янг дали 18 концертов. Последнее состоялось 13 июня, и пока новых концертов у группы не заявлено. Похоже, No Doubt снова решили исчезнуть вовремя, чтобы поклонники опять начали ждать их возвращения. Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
5: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
6: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Школьные приятели Эрик Стефани и Джон Спенс вместе подрабатывали в закусочной Dairy Queen. Именно там им пришла в голову идея собрать собственную группу. Эрик взял на себя клавишные, а Джон стал вокалистом. Поначалу коллектив назывался Apple Co., а младшая сестра Эрика Гвен была всего лишь бэк-вокалисткой. Басист Тони Каннелл присоединился к музыкантам после одного из первых концертов в 1987 году. Почти сразу молодой коллектив столкнулся с трагедией — гибелью вокалиста Джона Спенса. Его любимым выражением было «no doubt», то есть «без сомнения», поэтому остальные участники группы решили поменять название, почтив память Спенса. Всю ответственность за вокал взяла на себя 18-летняя Гвен. Позже к группе присоединились гитарист Том Дюмон и барабанщик Эдриан Янг, и состав No Doubt наконец сложился. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7. Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: он был тот самый-самый школьный учитель и почему он был таковым.
1: Ну и еще прекрасным. Лучшая любимая музыка, наши игры. Рубрика «Игра мой саундтрек». Кстати, тоже свои истории рассказывайте на сайте radio7.ru. А еще гороскопы «Синематека». Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличную

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7. О погоде.
5: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла, утром плюс 10.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

ребенка, который стоит на пороге и не решается войти без разрешения. Видя сомнения своей подопечной, Перри набросала энергичную демо-запись и, включив ее, спросила у Гвен: «Чего ты ждешь?» Вопрос оказался настолько точным, что стал названием будущего трека, а дальше все пошло очень быстро. Стефани написала текст о своих страхах и давлении со стороны индустрии. «What You Waiting For» попал в десятку хит-парадов нескольких стран, а Перри и Стефани после этого нашли

Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7. Реклама.

0: Вояж на Радио 7.
1: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. По количеству добываемого золота Россия занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю. И при этом до недавнего времени у нас в стране был один единственный маленький музей, посвященный главному драгметаллу. В уральском городе Березовский, где 350 лет назад нашли первое российское рудное золото.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: В Москве облачно с прояснениями, средняя температура в городе плюс 11, плюс 13, осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 10, предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди, днем 13 градусов тепла, утром плюс 10.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

например, группы Madness и The Selecta. Однажды Эрик попросил младшую сестру подпеть, пока он играет на пианино. Именно так Гвен впервые попробовала себя в роли вокалистки, а ее старший брат вскоре стал одним из основателей группы No Doubt. Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7. Реклама.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал Веер. Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Привилегия безупречного торможения Панавто. Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
4: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в Панавто. Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Пойдемте сегодня на прогулку к адресу поэта. Для начала процитирую его стихотворение 1909 года. «Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромный, когда кругом пруда реки Неглинной, где теперь разводят сквер, лежал пустырь огромный, и утки вольные жизнь тешили в воде, когда поблизости гремели балаганы, бессвязной музыкой и ряд больших картин пред ними рисовал таинственные страны, покой гренландских льдов, Алжир знойный сплин, когда на улице звон двухэтажных конок был мелодичнее, чем колес жестокий треск, и лампы в фонарях дивились, как с просонок, на газовый рожок, как на небесный блеск. Когда еще был жив тот город, где героев Островский выбирал, мир скученных домов, промозглых, сумрачных, сырых, какой-то Ноев ковчег, вмещающий все образы скотов. Но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы. И всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн». Это стихотворение Валерия Брюсова. Он родился в 1873 году в Москве, в доме деда. Дом сохранился, пусть и почти только на бумаге. Его адрес – Цветной бульвар, 22. Купец Кузьма Андреевич Брюсов был бывшим крепостным

помещицы Федосьи Алалыкиной. Популярная версия о том, что якобы Брюсовы были из крестьян графини Брюс, родственницы колдуна Петра I, недостоверна. Выкупившись из крепостной зависимости, Кузьма переехал из Костромы в Москву, занялся торговлей пробками и разбогател. На деньги от продажи пробки он купил дом. Учредил особый порядок. Накопленными им средствами семья могла распорядиться только после смерти сына. До того они должны были жить на проценты с капитала и на заработанное. Валерий Яковлевич Брюсов от этого не пострадал. Отец составил огромную библиотеку, в которой его первенец пропадал днями. Яков Кузьмич Брюсов был самоучкой в лучшем смысле слова. Самостоятельно изучал медицину, философию, экономику, биологию. Читал Дарвина, Маркса, Бокля. Именно в эту библиотеку маленький

И Валерий буквально поселился. Научился читать 3 года и поглощал все подряд. Состав был специфическим. Родители намеренно убирали сказки и религиозную литературу, зато научно-популярные и материалистические труды стояли открыто. Брюсов вспоминал: «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать». Комната Валерия была на 2-м этаже. Он очень любил этот дом и прожил в нем 37 лет. После смерти отца в 1907 году дом по завещанию деда перешел в собственность Валерия и его брата Александра. В 1910 году они продали его за 65 тысяч рублей соседу, торговому агенту Герценбергу.

0: Он встроен в офисный центр, но сохраняет статус объекта культурного наследия. А переехал Брюсов отсюда на квартиру в доме купца Баева на современном проспекте Мира, тогда Мещанской улице. Как раз в тот самый модерн.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
6: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе.

0: Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио,

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла. Утром завтра плюс 10.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Сольная карьера Гвен Стефани принесла ей множество музыкальных наград, включая Грэмми, MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards. Еще две Грэмми она получила вместе с No Doubt. При этом музыка далеко не единственная сфера, в которой Стефани успела себя попробовать. Например, певица создала собственный бренд одежды — Lamb. А однажды режиссер Мартин Скорсезе увидел фотографию Гвен в журнале и решил, что она идеально подходит для роли актрисы Джин Харлоу в «Авиаторе». Сама Стефани к предложению отнеслась серьезно. Перед съемками она прочитала две биографии актрисы и посмотрела 18 фильмов с ее участием. Правда, снималась Гвен всего несколько дней, а реплик у нее было совсем немного. Зато появление получилось настолько заметным, что сегодня роль Джин Харлоу считается одной из самых необычных страниц в ее карьере. Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2013. Milky Chance, Stolen Dance.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла. Утром завтра плюс 10.
5: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, мы все готовы к новой рабочей неделе. И вот как она начнется.
2: Мы завтра будем отмечать День учителя, кстати, с наступающим.
1: Да.
2: Ну и, конечно, будем вспоминать, кто он был, тот самый-самый школьный учитель и почему он был таковым.
1: Ну и еще о прекрасном. Лучшая любимая музыка, наши игры. Рубрика «Игра. Мой саундтрек». Кстати, тоже свои истории рассказывайте на сайте radio7.ru. А еще гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1982. Стив Миллер Бэнд. «Абракадабра».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла. Утром завтра плюс 10.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: недели. И вот как она начнется.
1: Мы завтра будем отмечать День Учителя, кстати, с наступающим.
0: Да.
1: Ну и, конечно, будем вспоминать, кто он был, тот самый-самый школьный учитель и почему он был таковым.
0: Ну и еще прекрасным. Лучшая любимая музыка, наши игры. Рубрика «Игра мой саундтрек», кстати, тоже свои истории рассказывайте на сайте radio7.ru. А еще гороскопы Синематека. Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1980. Боб Марли. «Could You Be Loved?»

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла. Утром завтра плюс 10.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, мы все готовы к новой рабочей неделе. И вот как она начнется.
2: Мы завтра будем отмечать День Учителя, кстати, с наступающим.
1: Да.
2: Ну и, конечно, будем вспоминать, кто он был, тот самый-самый школьный учитель и почему он был таковым.
1: Ну и еще о прекрасном. Лучшая любимая музыка, наши игры, рубрика «Игра».

0: мой саундтрек. Кстати, тоже свои истории рассказывайте на сайте radio7.ru. А еще гороскоп и синематека. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1984. Рэй Паркер-младший. Ghostbusters.

0: afraid of no pain.
1: Радио 7. О погоде.
2: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 8. Завтра в понедельник обещают дожди. Днем 13 градусов тепла. Утром завтра плюс 10.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, мы все готовы к новой рабочей неделе. И вот как она начнется.
2: Мы завтра будем отмечать День учителя, кстати, с наступающим.
1: Да.
2: Ну и, конечно, будем вспоминать, кто он был, тот самый-самый школьный учитель и почему он был таковым.
1: Ну и еще прекрасно. Лучшая любимая музыка, наши игры. Рубрика «Игра. Мой саундтрек». Кстати, тоже свои истории рассказывайте на сайте radio7.ru. А еще гороскопы «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

Россия, полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиле «Волга» К50, комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. «I will survive».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена

предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1959. Бобби Дарин. «Beyond the Sea».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1983. Эрен Кара. «Flashdance. What a feeling».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.